0: Амурская улица, Бургасская,
1: давай,
0: и Капитанская, и Рибарская. Там Бога на Мурету помнят, по имя властно мезовеше.
1: Давай.
0: Но ты бе много по нескромна, прекрасна, по огромна беше.